0: пути отпущен. Желаем вам приятного полета.
1: Ladies and gentlemen, we are ready for takeoff.